0: Дэнс Лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина, Маркус Тилен и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

регистрации СМИ L номер FS776290. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: новость спасли лося. То есть лось забрел...
1: От кого?
0: Ну, от никого. От Кудрова. Или куда он там забрел.
1: Вот там опасно.
0: То есть лось забрел там в город, там, не знаю, как-то заблудился и перепутал лес там с Индустриальным проспектом. Или я не знаю, ну, с
1: сейчас
0: чем.
1: Сейчас навигаторы плохо работают.
0: Ну да. И, значит, его поймали, отвезли там в лес. Ну, молодцы, спасли там лося. Но робота... Робот, извините, не лось. И вот у меня вопрос, очень серьезный вопрос в нынешних реалиях. А если бы, значит, вот посреди затопленной улицы точно так же не смог бы выбраться, значит, из лужи там человек? Вот робот бы ему помог? Типа, на, держи мою, что там у робота там, доставщика там, колесо, да? На, держи мое колесо. Или хватайся за мой, что там, короб, например. Да нифига!
1: Да, не бездушная железяка, ну, что там?
0: Потому что, конечно, они только, роботы только за себя. Они работают только на себя. И на нас, людей, им наплевать. Их только интересует программа. Роботы, я вас предупреждаю, нас всех во время потопа бросят. Понимаете?
1: Я думаю, что и люди тоже, знаете, не совсем бескорыстные. Я все больше и больше в людях разочаровываюсь, все больше и больше как бы им не доверяю. Возможно, там все было не так радужно, не так оптимистично. Люди, жители Казани спасли робота. Они просто пиццу у него отобрали халявную. Для этого его вытащили на берег.
0: Нет, не надо наговаривать. Не было про это новостей. Нет, они уверен спасли от доброты души.

0: Люди сейчас такие, да, вот в России. У нас вот просто невероятная какая-то. Да, но у меня другой вопрос. Они спасли робота, ну молодцы. Но почему это должны делать прохожие?
1: А кто их должен делать?
0: В службе доставки они не знали, что будут дождь, да? Может, им просто до того, как начать там выпускать роботов, может, просто прогноз погоды посмотреть?
1: А там никто не знал, там какая бедственная стихия произошла.
0: Ну, они могли догадаться, что иногда в Казани идет дождь, или Казань — это территория без дождей. Или тогда нужно делать антидождевых роботов, таких роботов-дождевиков. И сверху, ну, или хотя бы пускай обычный робот, но натянуть его, на него сверху кондом, например, чтобы выглядел как-то защищенно, например.
1: Ну, тут тоже очень большой кондом.
0: Ну, большой, так, конечно, чтобы робот в кондоме, робот, он, так его сказать, робот...
1: В клубничном.
0: Да, кстати, вполне китайское название. Робот гон-дон.
1: Ну, да. И чтоб пах клубничкой, это все.
0: И, кстати, это все...
1: Он же еду возит, это же приятно.
0: Уже нет. Для меня эта новость сама по себе, на самом деле, она звучит не просто страшно, она звучит апокалиптически. То есть, смотрите, что было сказано. Во время потопа люди спасли робота. Так вот, я вам вот что скажу. Именно так и будет выглядеть следующий потоп. Не библейский с Ноем там, и ковчегом, который там спас животных, а с роботом там, и его коробом, которого спасают люди, чтобы не погибло самое главное. А что самое главное?
1: Дружба.
0: Доставка! Пицца! Рекорд,
2: реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: В момент нашей программы мы плюем на абсолютное большинство слушателей и развлекаем абсолютное меньшинство. То есть вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, сейчас будем в очередной раз развлекать вас. Чем? Правильно, вашими же сообщениями. Вы написали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, это мы называем чего там.
1: Ну, у нас была новость о том, что каждый пятый россиянин якобы ищет подработку из затрат на свою девушку. Мы спросили тебя, так ли это? Подрабатываешь ли ты, чтобы, если ты находишься в отношениях, стал ли ты подрабатывать, вступив в отношения, или нет? И девушки, да, вот на что вы тратите эти подработанные мужчины деньги, если он, конечно, у вас подработывает, если нет, то почему? И вы навалили кучу, как бы, жизненных разных историй, разной степени драматичности, но все такие, в общем, так, нервные такие. Вот, например, медоед Джейсон, такой ник у человека пишет. Здравствуйте, КХ. Устроился как-то на подработку в караоке-клуб звукорежиссером, дабы поболее радовать свою пассию. О моей второй работе она не знала. Так потом эта сволочь приперлась с каким-то левым хахалем в этот самый мой клуб. Понял, что это прекрасный повод не напрягаться и остаться на одной работе. И вообще, как дела у вас?
0: Где звукорежиссером?
1: В караоке, да.
0: Вот, знаете, если вот есть в этом мире человек с максимально ушатанной психикой, это человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе. Потому что, ну, вот мы все так или иначе более-менее жертвы караоке. Просто, ну, посетители обычные. Приходим, и он вынужден это слушать.
1: Не ходите, сейчас.
0: Да, вот мы можем не ходить, а звукорежиссер не может. Понимаете?
1: А еще его вдобавок подушатала психику, это его неверная жизнь.
0: И вот, а теперь представьте, он на это одна работа, это стоит там, не знаю, 10 стропольщиков. Ни один строполь... Что делают стропольщики, кстати?
1: Строполи.
0: Вот.
1: Или строполи, я не знаю, кто как.
0: Вот, понимаете, а это слушать вот это, и не просто слушать, а что-то там еще, там, я не знаю, что он там крутит, ручки какие-то. И, конечно, одна... И кто у него девушка это?
1: Ну кто? Просто дело, какая разница, кто? Он не сказал.
0: Нет, это вот важно.
1: Я пришел с другим, как бы, изменщица у него.
0: Ну, а ее тоже можно понять. С другой стороны, чувак, я понимаю, конечно, измена — это ужасно, плохо, всегда тяжело, там хочется, так сказать, да, что-то сделать, но ты должен ее понять. Ну смотри, ну вот человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе, ну ведь согласись, ты, может быть, просто со стороны это не видишь, но ведь ты приходишь домой и тоже начинаешь что-то петь мимо нот. Ну, согласись, есть же такое. Ну, хорошо, раз, там, 10, ну, 100 раз. Ну, ночью просыпаешься, и там шальная императрица!
1: То есть, подождите, правильно ли я понимаю, что вы оправдываете эту девушку, что она...
0: Нет, я говорю о том, что у нас другая тема. Че там?
1: Вот Илья пишет. Будучи в браке, работал в ментовке. Занимался двумя магазинами, колымил, строил семейный дом, и бац, развод. Вот и думаете.
0: А, сейчас, дайте подумаем, кстати. Да, о чем вы действительно?
1: Надо кстати, песню погрузить. Подлиннее, мы подумаем пока.
0: Да, тут реально надо обмозговать. Ну, вот я почитаю, пишет. Вот, например... Черт побери, почему мне попадается вот это, а вы это не читаете? Ну, вот пишет, например, вот кот с гранаты пишет. Я мужчина!
1: Отлично.
0: Уже как, да, то есть, ну, уже новость, в принципе, можно было бы на этом закончить. Но он пишет дальше. Событие называется так. Он, мужчина, пишет. Я долгое время работал айтишником и содержал, как вы думаете, кого?
1: Ну, кого-то женщину свою, ну, какую-то... Кот.
0: Берите выше.
1: Выше женщины?
0: Да.
1: Да нет, не может быть.
0: 100%. Нет. Гарантирую, зуб даю.
1: Ну, да, что там?
0: Содержал жену. Развелся. Иногда беру шабашки. Больше не упарываюсь на работу. Шабашки — это подработки, типа, да? А в чем мораль?
1: То есть, раньше он работал, как бы упарывался на работе, работая антишником. А сейчас только редкие шабашки.
0: А тогда объясните мне, а что это за шабашки? Что это за работы такие у человека, который называет себя кот с гранатой? Что он делает? Что это за шабашка с гранатой?
1: Он написал, что айтишник.
0: Айтишник. А с гранатой?
1: Ну да.
0: Ну бывает. Ну, читайте вы, у меня опять все зависит. Да.
1: Но вот как бы есть противники этой, как им кажется, погубной практики подрабатывать ради девушки. Да сейчас! Пусть сама шурует и работает. А не нравится? Пусть едет в Борисоглебск. Что я подсказываю, что она у него из Борисоглебска.
0: Не обязательно.
1: Рандомно отправил ее.
0: Нет, а вы свою, вот так сказать, в вашем случае, вы тоже не отправили бы ее в Борисоглебск? Это не имеет значения, откуда она. Это вот действительно, вот мы душой чувствуем, если не нравится, в Борисоглебск.
1: Ну, я не знаю.
0: Да? Ну, а куда еще?
1: У меня название Борисоглебск какое-то уважение вызывает.
0: Нет, конечно, потому что баба святые, Борис и Глеб, да, которые, собственно, нам язык русский подарили, кириллицу подарили.
1: Это Кирилл и Мефодий. Борис Аглебс подарили Борисовицу.
0: Аглебицу.
1: А если так точнее быть еще... Кирилл и Мефодий, в общем, не подарили нам кириллицу. Они подарили нам глаголицу. Это а вот правда. Уже их ученики кириллицу.
0: А ученики Борис и Глеб, да? Уже. Так, ну давайте я. Вот мне снова отвисло в хорошем смысле. Вот Полина. Знаете, какая Полина? Тут у нас несколько Полин. А это, знаете, какая... А, это Полина сейчас. А, Полина. И она пишет. Сразу понятно. Как вы думаете, что ей понятно?
1: Что мужики должны
0: работать. Это ей непонятно. Ей понятно очевидные вещи. Она пишет, сразу понятно, что в записи сегодня. Ну, не всем это, кстати, понятно. Вот есть умная такая, вот Полина, она сразу сообразила.
1: Раскусила, наша постоянная слушательница. Раскусила нас, остальные, вот вы такие...
0: А остальные не заметили. Вот что значит девушка. Потому что девушки, они, может, и работают меньше, зато сообразительные.
1: Ну, что там? Ну, вот некоторым не нравится наша тема про подработки, и вот спрашивает нас Жека. А новости про питерские леса и леса Ленобласти будут? Новость сегодня была про ваших нудистов. Про нудисты и леса. О, нудисты подъехали.
0: Подождите, наши нудисты в лесах?
1: В лесах Ленобласти.
0: А что они там делают?
1: Вот я черт их разберет.
0: Если бы я увидел в лесу нудиста, я бы, честно говоря, я бы уже здесь не работал.
1: Мы привыкли видеть их на пляже.
0: Ну, а есть лесные нудисты? Нудисты-партизаны. Знаете, ну, шли в лес. Их же выгоняют с пляжей, там, слава богу, да, правильно. И они уходят в леса, голенькие.
1: Ну, а там клещи. Нудисты в войне тяжелее.
0: Когда по лесу ходят голые мужики, клещи, это уже не самое страшное.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Сочи провели ЕГЭ по пиву. Более 300 участников одновременно с экзаменуемыми из испанской Валенсии проверяли знания по истории напитка, культуре потребления и технологиям производства. Кроме того, экзаменуемым пришлось решать математические задачи на хмельную тематику и писать сочинение. Лучший результат показал россиянин, набравший 95 баллов из 100 возможных.
1: Это где? Такой праздник в Сочи? Слушайте, а почему у нас такого экзамена нет? Почему он только в Сочи, а во всей России нет? Я вам скажу так, вот если бы у нас ввели этот экзамен, вот в Питере особенно, да? Как там песня «В Питере пить»? Да у нас бы все на 102 балла все сразу бы сдали.
2: Но у нас больше практики, чем теоретики. Ну, на вопросы про пивоварение, они как бы да. Они поплыли бы на этих вопросах.
1: Ну нет, а нет, у нас от практики как бы настолько хорошо знают практику, что и теорию бы сдали. И в Питере, и в Челябинске. Хотя нет, если вспомнить песню Шнурова, в Челябинске нужен другой экзамен, более жесткий.
2: Там экзамен. Я вообще не помню эту песню.
1: По химии. Даже. А я помню, неважно. Ну, значит, это в Сочи. Слушайте, Сочи – горячий город. И это, конечно, ну, мне понятно, интуитивно. Ну, в общем-то, на самом деле, действительно, вот давайте представим. Вот на секундочку, представьте, вы сейчас в Сочи, да?
2: Не ну, хотелось бы, ну ладно, давайте.
1: Почему? А, ну, в хорошем смысле.
2: В хорошем.
1: Ну, представьте, что вы сейчас в Сочи, да? И конечно, там вот просто все эти литературы там и физики, это там жарко. Там хочется праздника. Ну, какая там математика? Это скучно. Конечно, нужен там хотя бы экзамен по пиву. А у них, кстати, там есть, вот если экзамен по пиву,
2: Вот, вот есть же, говорят.
1: Нет,
2: вот.
1: Это достаточно ли экзамена по пиву? Потому что экзамена по сухарикам там нет. Потому что, ну, что, сухарики к пиву не нужны? Там есть экзамен по закуси, это тоже важно. Нужен хотя бы зачет там, по гренкам с чесноком, там, по вяленой рыбе, а по кольцам кальмара, там, это вообще
2: нужно городская комиссия. Это все входит в науку про пиво. Это задачи со звездочкой.
1: Нет, это про пиво, нет, а мне интересно вот подразделение. Вот вы бы по кольцам кальмара что бы сдали?
2: Я насколько? Не знаю, я к ним с подозрением отношусь.
1: Ну, дальше, и кроме того, значит, экзаменуемым пришлось решать математические задачи, как было сказано, на хмельную тематику и писать сочинение. Значит, сочинение на пивную тематику, это я еще понимаю. Это типа, как я провел лето с Коляном в гараже. Да, это понятно. А что значит решать математические задачи на хмельную тематику? Это типа, знаете, как решите задачу там, да, там, какое главное правило застолья? Там, одной бутылки мало, две много, а три опять мало. Или что там, сколько закуси на литр? Что такое хмельные задачи?
2: Математика. Ну, смотри, там, у меня, у Володи и Семена Михайловича было 1270 рублей. Мы взяли две полторашки и вяленого толстолобика. Сколько у нас осталось денег?
1: А это вы сейчас, Кремов, не надо. Это вы не про экзамен про пиво. Это, например, это уже экзамен... Это уже про водку.
2: А, кстати, это что экзамена? Если это ЕГЭ, это прям непонятная история с Валенсией.
1: Это важно.
2: То есть, ну, вот с ним. Экзамен ЕГЭ, ну, вообще замутили эту всю байду с ЕГЭ, чтобы поступать в институт. Да, там стобальники проходят первыми там, и так далее. В какой вуз можно поступить после того, как ты сдал, скажем, там, на 95 баллов? То есть, очень хорошо.
1: Вы не поняли, это не про вуз, это про УС. Помните, пиво по усам текло, в рот не попало, да? Это чтобы пиво попадало не в ус, а в рот. Это экзамен про вуз, чтобы не вуз.
2: Ну, вот жаль, ну, это академия.
1: Но тут самое интересное, конечно, вот эти вот три, там было сказано, что 300, да, участников одновременно, значит, с экзаменуемыми из испанской Валенсии. То есть, вот тут я не понял, это типа наши, типа, с испанцами бухали? Ну, в смысле, сдавали экзамен?
2: Ну, обмен опытом, да, как бы там, по скайпу.
1: Нет, ну, нет, конечно, нам нужен западный опыт тоже, но я надеюсь, испанцы...
2: Нет, это мы им свой опыт передавали, у нас мы же лучшие.
1: Тем более, конечно, но испанцы хоть после экзамена смогли на ногах стоять.
2: Ну, вот там отмокли, там, да, там, ну, что там.
1: Ну, знаете...
2: Попили кефирчик.
1: Это, конечно, идея отличная, экзамен по пиву. Это действительно важнее, там, литературы и математики, потому что, ну, где это все честно пригодится в жизни, да? А если сдал экзамен по пиву, то у тебя всегда будут друзья. А в Питере, кстати, еще можно экзамен по соли. Ну, я имею в виду той, которая на дорогах. У нас соли же много, да, солевые дорожки.
2: Да, конечно, конечно. Да.
1: Вот если вот вы как...
2: Наши
1: подтянулись. На соль. Кстати, знаете, говорят, что эти...
2: Лоси любят соль.
1: Лоси, да, выходят на дорогу, есть соль.
2: Вот они его вышел от лоси питерский.
1: Вот он же вышел, соль, да. А этот на что? Я только сказал слово... Я даже не рассыпал, я только сказал слово соль, а он уже здесь. Лось. Что, все, что ли, да? Ушел?
3: Видел. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мошенники убедили жительницу Челябинска сжечь собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. По данным СМИ, женщина подожгла жилье под руководством афериста, который следил за происходящим в прямом эфире и давал указания. Из задымленного подъезда эвакуировали 10 человек, никто не пострадал, однако квартира серьезно выгорела. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
2: Подождите, то есть, я правильно понял? Значит, денег у наших пенсионеров уже нет, они все отдали мошенникам, но у них все-таки еще есть квартиры. А квартиры, как мы знаем, хороши тем, что их можно сжечь, правильно?
3: Ну да, есть у них такая особенность спорная, конечно. То есть, я бы сказал,
2: не, ну горят хорошо. Же, правильно? Что еще с ними делать? То есть раньше они хотя бы просто там из квартир выкидывали деньги, а теперь просто квартиры выкидывают. Слушайте, ну окей, объясните мне. Ладно, с этими мошенниками там, этими негодяями, тварями, все понятно. Ну, причем, скорее всего, это мошенники из другого государства, да? Там у них свои цели. Окей, тут даже не важно. Но пенсионерка. Значит, мошенники убедили там... Да, сжечь ее собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. То есть, объясните мне, она сожгла свою хату ради страховой выплаты?
3: Ну, там денег, наверное,
2: нет,
3: там...
2: послушайте, это все равно, что сжечь 5000 рублей ради шоколадки Аленка. Это круче, чем спилить сук, на котором сидишь. То есть, уже какие там выплаты? Все равно меньше, чем сама квартира. Как ни крути. Значит, под руководством... Вы что хотите сказать?
3: Я
2: что
3: не знаю.
2: Это было? Зачем тогда вы говорите, если не знаете?
3: Я вам говорю,
2: что не может быть... Ну, страховая... Какая там страховая выплата? Ну, страховая выплата в лучшем случае покрывающая. Значит, под руководством афериста, который следил, значит, как бы сказано, за происходящим в прямом эфире и давал указания. Тут я тоже вот не очень понял. То есть он давал указания. А какие указания? Типа, жги, бабка, да, сильнее. Типа, там, а теперь давай сундук с клеенкой поджигай. Да, а теперь комод со скатертью. Да, а что ты телевизор с салфеткой еще не запалил? Какие указания он давал?
3: Ну, такие, да. Сначала дал указание слить бензин. Где-то там. Потому что у нас же своего бензина вряд ли у нее было. У бабки.
2: Ну, окей. Допустим, хорошо, так.
3: Она погуглила, как слить бензин, как бы там.
2: Отсосала бензин, так, и?
3: И потом, да, вот.
2: И наблюдал за этим в эфире. Ну, и, наверное, записывал. Кстати, я вам скажу.
3: Конечно, записывал.
2: Если записывал, то тогда все-таки материальную выгоду какую-то он получил. Потому что такой видос можно продать реально задорого. Кстати, бабка палит собственную квартиру. Это же... Ну, я уже, да?
3: Просмотров набрать там.
2: Да и не только просмотров, и бабок можно собрать на бабки. Слушайте, объясните, что с нашими пенсионерами? Вы знаете, я вот уже после этой новости, я реально боюсь, как бы они себя не сожгли. Потому что их можно и себя убедить сжечь ради страховки. А если страховку пообещают хорошую, миллион, например, а?
3: Ну, миллион это такая, деньги это так, миллион.
2: Я уже за них боюсь, да, так сказать. Я боюсь узнать новость, мошенник убедил пенсионерку сжечь себя там за скидку на гречу. И пенсионерка, чтобы себя облить, побежала за бензином, но, к счастью, на заправке бензина не было, был только дизель.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою низкую шляпу с широкими четырехугольными полями, которые держатся на голове при помощи ремешка. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут! Сообщение читаем. Чего там?
1: Ну, тут по горячим следам о новости про пенсионерку и мошенников в Челябинске наш специальный корреспондент из Петербурга сообщает нам. Вчера к другу менты приходили. Недалеко от вашей студии бабка продала квартиру и отдала мошенникам 12 мультов. Вот и думайте.
0: Ну, не то чтобы... Давайте сразу оговоримся. А наша студия имеет... Ну, что сразу наша студия, да?
1: Это... Ну, студия в хорошем смысле. Квартира студия,
0: да? Я имею в виду... Да, я думаю, наша здесь студия. Нет, не то чтобы мы имеем к этому какое-то отношение. Наша студия... Вот мы же тоже, в общем-то, не молоды. Однако студию свою здесь на рекорде не отдали мошенникам.
1: А можем сорваться и выкинуть...
0: Легко. А мы сами звоним черти кому. Вон так... Таисия Васильева пишет, ужас, что творят.
1: Да в ужас, действительно ужас. Почему к твоему другу приходили менты, если бабка продала мошенникам? Кто он в этой цепочке, твой друг, как бы?
0: Это все очень... Понимаете, вот и как тут пенсионеру среднестатистическому сориентироваться? Друг, да, все приходят, студии, да, вот как? Вот если, ну серьезно, вот если бы к вам пришел друг, там, кого? Друг, я забыл. Ну а, вот вы можете сориентироваться так легко, чтобы не сжечь квартиру? Ну как сейчас вот не сжечь ее?
1: Нет, мы нормально, давайте держите себя в руках.
0: Нет, мы стараемся держаться, но если вот действительно попросят, скажут, вот...
1: Или нашу студию.
0: Вот сюда. Приходят, да, к нам в студию и говорят, вот страховка, сожгите студию. Вы что, вы не сожжете? Иногда сообщение приходит, жгите, парни.
1: А мы как бы пока держимся. Вот. А вот по поводу истории о том, что мужчины работают у нас в России на дополнительных работах, чтобы тратить на женщин. Интересно у тебя женский взгляд, то есть женскую версию отношения к этой ситуации. Татьяна пишет. Здравствуйте, господа. Считаю, что от дополнительной работы мужчина будет сильно утомляться и от усталости падать. И в конце концов грохнется в какую-нибудь молодую секретаршу, которая в этот момент обморока окажется рядом. Не надо вторую работу. То есть женщины, которые против, чтобы мужчины работали.
0: Ну да, особенно, например, если это стропольщик. Да, вот стоит, стропает и проходит секретарша.
1: Да, вот его директора, да.
0: Нет, да нет, просто какая-то, может, просто по улице идет.
1: Просто, да.
0: А стропольщик, это же все-таки...
1: В конце концов, мы выяснили. С ним кто это, да? Давайте. Уже второй эфир ведем расследование.
0: Вот пишет. Вот пишет господин передний привод, пишет. Баба должна сама работать без перерыва, чтобы мозги не выносить своему бойфренду. А почему он называет себя бойфрендом, а ее бабой?
1: Странно, обычно баба и мужик, бойфренд и
0: герфренд. Да. То есть, а что это за ситуация, в которой бойфренд живет с бабой?
1: Такой смешанный такой.
0: Брак. Ну, это не... Давайте все-таки...
1: Интернациональный.
0: Да, давайте по теме. Ну, вот пишет... А ну, читайте вы, да.
1: Вот по теме, вот еще вот по поводу этой всей истории. Люба пишет. Здравствуйте, Крем и Хруст. Давно вас слушаю. Я вот женщина и работаю на 3 работах. У меня нет отношений. Я сама трачу на себя все деньги. И да, у меня есть выходные и праздники. Жду звонка от вас.
0: Нет, не только звонка. Ты адрес давай. На 3 работах она работает. Денег дофига. Значит, раз на 3 работах, значит, 3 зарплаты. И тратишь будешь теперь не на себя.
1: Выходные есть.
0: Нет, как ее зовут? Люба, я не вижу.
1: Люба Маркова.
0: Ну, Маркова, нет.
1: А с нашего городского телефона ей не позвонить. У нее +9.
0: О, ну понятно. Нет, слушайте.
1: У нас устаревшие технологии.
0: У нас, да, нет, у нас... Потому что мы работаем... Вы на скольких работах, кстати,
1: пашете? Ну, на полутора.
0: Ну, вот пишет, например... Владимир пишет. Я работаю на 2 работах у 11 заказчиков. На 2 работах у 11 заказчиков. То есть на одной работе 6 заказчиков, на другой 5?
1: Ну, в общем, 7 и 4 по-разному. 10 и 1. Вариантов много.
0: Ну, дофига.
1: Не сужайте это.
0: Нет, ни в коем случае. Пишет, так как я самозанятый, и действительно траты с началом отношений увеличиваются. Надеюсь, окупятся. А как могут окупиться траты в смысле женщины?
1: То есть вложение в женщину, да?
0: О, это как раз может, если вложить в женщину. То есть если в женщину хорошо вкладывается, то почему нет? В этом и есть смысл.
1: Замечательно выкладывается.
0: Да. Пишет Александр. Жене всегда мало денег, хоть и на 5 работах работай, причиной поссориться всегда найдет. Работаешь, времени не уделяешь, время уделяешь, дай иди на работу. Дорогой мой, на самом деле, вы знаете, я вам вот скажу вот что. Ребята, те, кто вот против работы, чтобы мужики меньше работали, сейчас на самом деле есть новый тренд. Он сейчас только начался, кстати, немногие про него знают у нас, потому что ну, как бы все такие тренды идут оттуда. Он называется doom-jobbing. Не doom-scrolling. Да?
1: Понятно.
0: А doom-jobbing, то есть, ну, просто, это когда люди просто заходят на сайты, где объявления по работе, просто их смотрят, но не идут устраиваться работать, а просто смотрят сайты. Так вот, в этом смысле я doom-jobber. Вы сколько сайтов сегодня просмотрели?
1: Нет,
0: и вам
1: doom-scrolling.
0: Как поработать? И не работает. Все, ладно, вот пишет человек, номерок подкиньте в эфир. Подкиньте ему номерок.
1: Мы подкинем ему номерок.
0: Почему?
1: Потому что уже вот...
0: А дальше пишет, вложи нормально. Не пора ли нам вложить?
1: Давайте.
0: Да, все, давайте повложим. Все, товарищи дорогие, я обращаю внимание нашего оператора, чтобы он там кое-что сделал. Смотри, что у нас там, видишь? Вот
1: надо... Ой, там такая вообще
0: беда. Просто беда.
1: О, блин, бежим отсюда скорее.
0: Да. Поэтому пока он не сделал, я говорю, напоминаю вам, что вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. Зачем, сами знаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемый радиослушатель. Слушайте, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. И да, здесь вы ловите мощный плюс-вайбик, танцевальную энергию. И, разумеется, собираетесь всей огромной, большой рекордной семьей для того, чтобы максимально мощно также ворваться на импровизированные танцполы и потанцевать в любой точке страны, нашей необъятной родины и мира всего в целом. Итак, 120 минут впереди. Наши танцы, разумеется, тоже. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Если вы за рулем, то я думаю, что мы вам просто поднимем настроение. И ваше стояние, может быть, в пробке или, может быть, какая-то скучная дорога местами, превратится в максимально танцевальную и развлекательную. Ну, вы не будете за рулем, конечно, танцевать, но, тем не менее, настроение поднимется точно. Итак, прямо сейчас призываю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати».

0: Вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни, выбрать есть из чего, и все это сделать легко можно в мобильном приложении Рекорда. Далее про расписание у нас еще 90 минут танцев на нашей радиовечеринке Рекорд Пати, а там уже видно будет.
1: Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Москве BK Stadium или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Уже завтра, кстати, последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru Special for You работает, друзья. Во-вторых, через полчаса в рамках прямого эфира Радио Рекорд расскажу вам о свежих клубных треках в Рекорд Клаб Шоу. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего музыкального, танцевального контента в виде записи шоу, подкастов президентов Рекорд Лаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Плейлист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много чего интересного в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Забегайте и подписывайтесь. Далее про списание.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Я открываю Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Там мы еще с вами заэфирно поболтаем, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас открываем Рекорд Клаб Шоу. Новая работа от Крайдера, трек Элвиса, который вышел 12 июня на легендарном лейбле Size Records, основанном Стив Анджело. Да, для самого Крайдера это очень символичный релиз. Название композиции отсылает к Ибице, которая уже давно стала неотъемлемой частью карьеры британского продюсера. В последние же годы Крайдер все активнее балансирует между собственным лейблом Критерия и релизами на других крупных импринтах. А появление на Size Records всегда знак особого доверия со стороны лейбла. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Крайдер, Элвиса.
0: Рекорд Клаб.

Кьо-Я. Точнее, даже реимидж этой композиции от Кашмира Отио Текель. Релиз состоялся 29 мая и стал новой интерпретацией трека «Кьо-Я», который изначально был выпущен в качестве официального гимна фестиваля «Санбурн Гоа» на 2024 год на лейбле «Дарма Рекордс». Вообще, Кашмир уже давно сделал смешение современной электронной музыки с индийскими музыкальными традициями своей визитной карточкой. И именно такие работы сегодня во многом формируют его уникальный авторский стиль и, разумеется, почерк в целом. Кашмир Отио Текель, «Кьо-Я».

Rain от Sony Fadera. Новая работа Sony Fadera под названием Filogen вошла в 6-й студийный альбом артиста Can We Do It All Again, который вышел 12 июня на собственном лейбле продюсера Solotko. Для австралийца это первый полноформатный альбом за последние аж 5 лет, друзья. За это время Sony окончательно закрепился в статусе одного из самых успешных независимых артистов современной хаус-сцены. Ну а его последние релизы регулярно попадают в британские чарты и собирают сотни миллионов прослушиваний. Итак, прямо сейчас в рекорд-клаб-шоу Sony Fadera Feel Again. Record Club.

0: Don't Dance Here Anymore вышел 12 июня на лейбле Armada Music для Тига. Это очередной релиз после недавнего возвращения и активации к студийной работе. А Пьера Перупа продолжает подтверждать статус одного из самых востребованных, что ли, продюсеров современной тек-хаус-сцены. Интересно, что оба артиста давно известны любовью к нестандартным идеям, поэтому их совместная работа выглядит абсолютно логичным развитием событий. Тига и Пьера Перупа. Love Don't Dance Here Anymore.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Ив Ви. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

называют, делают такой нейминг для своей композиции. Короче, old school, abstract. Продолжаем новую работу французского продюсера, одного из самых узнаваемых представителей бейс-хаус-сцены. За последние годы артист выпустил релизы на таких лейблах, как Monster Cat, Musical Freedom и Confession, а его музыка регулярно звучит в сетах крупнейших фестивальных артистов. Релиз стоялся на лейбле Never Say Die 5 июня, и сегодня продолжает эфир Record Club Show. Ну что ж, давайте заценим и... новый old school, как бы это ни звучало, уже от Abstract. Abstract old school. Record Club.

Шоу. Напоминаю вам про телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд, про свою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано музыкальный контент, то есть предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза. Конечно же, новый эпизод мы совсем скоро туда дропнем. Обязательно, как только вы увидите, что мы его положили в интернеты, смело делитесь с друзьями, делайте репосты, да, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Итак, спасибо огромное. Телеграм-канал Плейлисты Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то странной, неведомой мне причине не подписаны. Так, у нас сегодня среда, значит, в следующем часе у нас рекорд, гест-микс и мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока. Team Vox.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший хаус-микстейп от проекта Hassio.

paper was a day old. The Sunday papers had not.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. Сегодня у нас крутейший хаус-вайб от проекта Hasio.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от Хасио.

еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Максимально летний вайб сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это проект Хасио.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, super excited to be here. I'm Martin Garrix, and let's push straight into the tunes this week. Enjoy.